Bye.

Hey, bellboy. Hey, bellboy. Hey, bellboy. Hey, bellboy.

0: Она готовила только в глиняной или в медной посуде. Алюминиевой тогда еще не было в моде. А когда соус, как она говорила, делался наваристым, она отрезала кусок мяса от ляжки и клала его в латку так, как кладут новорожденного. Поварёшку она клала так, чтобы крышка чуть оставалась приоткрытой, и ложилась спать. А мясо в соусе прело часа 4-5. Слава о рагу сеньора Писка пошла по всей округе.
1: Ну, конечно, если у вашей матушки к этому была такая страсть.
0: Папа переворачивал все вверх дном, если оказывалось, что рагу приготовлено не по всем правилам.
1: Ай, бедная ваша матушка.
0: К нам приходили люди и говорили: сеньор епископ, откройте секрет, как вы готовите ваше рагу. Вчера ваш муж весь вечер говорил мне и моему мужу о том, какое вкусное рагу готовите вы. А мама, страшно довольная, говорила: попробуйте. Ну, они пробовали, они облизывали губы, уходили и говорили: ваш муж был прав.
1: А Дон Пипино не очень любит рагу, по-моему.
0: Ну, мой муж философ. Но дай ему Бог здоровья, когда я делаю рагу, он съедает целую тарелку, иногда даже две.
1: Да, аппетит у него хороший.
0: Если я до сих пор каждую субботу готовлю рагу, я это делаю только потому, что, во-первых, я это делаю для детей, а во-вторых, потому, что воскресенье без рагу для меня не воскресенье. А если бы речь шла только о моем муже, я бы даже в пасхальное воскресенье готовила одни макароны. Ты что, плачешь, от лука или в самом деле?
1: В самом деле, сеньор.
0: Что случилось? Почему ты плачешь?
1: Я не могу больше, сеньор, не могу.
0: Дочь моя, скажи мне, что с тобой? Если я могу помочь тебе, я это сделаю от всего сердца.
1: Мой брат, сеньора, мой брат.
0: Что? Что твой брат? Что он натворил?
1: Он опять попадет в тюрьму. Мой брат, мое несчастье. С тех пор, как мы остались твоим.
2: А в это время у входной двери возится с ключами глава семьи приора Дон Пипино. Человек, пожалуй, ничем не примечательный, с утомленным от забот лицом. Соседи говорят, что в молодости Дон Пипино был веселым, общительным парнем. Но, видимо, нелегкая жизнь сделала его таким, каким он предстает перед нами в свои 56 лет. Заметив Пипино, Донна Роза почти перестает слушать Вирджинию, хотя делает вид, что продолжает с ней серьезный разговор.
3: Урокко манера брать мой ключ и подсовывать мне свой. Каждый раз я полчаса вожусь у двери, проделывая всякие манипуляции. Убежден, что он делает это нарочно, потому что его ключ испорчен.
0: Извини, но дай мне дослушать Вирджинию.
3: Что случилось?
0: Ты не видишь, что она плачет?
3: Ах, пожалуйста, не кричи.
0: Ну иди, иди, иди, иди.
3: Почему она плачет? Вирджиния.
0: Что сделал твой брат, Вирджиния? Как его зовут?
1: Мигеле. Он 2 года просидел в концентрационном лагере. Тогда были живы папа и мама, а я была маленькая. Пришли немцы, отправили его в концентрационный лагерь. Но мы уже успокоились, считали, что он погиб там, как вдруг однажды он вернулся. С тех пор в доме нет никакого покоя. Когда он рассказывает о том, что он пережил, невозможно слушать. Я так люблю его.
0: Ну и что?
1: Но то, что он пережил, оставило в его душе такой след, так его потрясло. Он стал какой-то ненормальный. Когда он выходит на улицу, он обязательно попадает в какую-нибудь историю. То он остановил на улице какого-то сеньора и сбил его. То вывернул руку полицейскому. Я уже чувствую, когда на него находит. Я запираю его в комнате. Вот сегодня, прежде чем отправиться к вам, я почувствовала, что он не в себе. Я заперла его. Но я знаю, что он выпрыгнет через окно или сломает дверь. Вы себе представить не можете, как я волнуюсь.
0: Я представляю.
1: Сеньора, разрешите мне уйти и не приходить завтра. Я побегу и побуду с ним.
0: Дочь моя, это невозможно. Завтра воскресенье, у нас к обеду будут гости.
3: Какие гости?
0: Гости? Я пригласила. Придет твоя невестка.
3: Почему моя невестка?
0: Ну, извини, я...

0: Я не знала, что в нашем доме надо ставить точки над «и», придет наша невестка. Утром она позвонила Ионеллу, что они с Роберто хотят прийти к нам пообедать. Ей бы только избавиться от кухонных дел. Я понимаю, Роберто хочет хоть раз в неделю поесть рагу, к которому он привык у меня в доме. А так как наша невестка готовит не лучше своей прислуги...
1: Перестань, у Роберто сейчас только есть время, как думать о твоем рагу. Причем Мария Каролина готовит не так уж плохо.
0: Хорошо. Прекратим этот разговор.
2: Сеньора, так если завтра будут обедать только родственники, может, вы отпустите меня?
0: Дочь моя, какое мне дело до того, что твой брат поясничает? Придут не только родственники. Придет старший бухгалтер Ионелла с женой.
1: Я жду не дождусь воскресенья, чтобы спокойно посидеть дома, и вдруг на тебя. Придут Ионеллы.
0: Ну и что? Хотела бы я знать, что они тебе такое сделали, что при одном упоминании их имени ты лезешь на стену?
1: Роза, они мне противны. Не то чтобы он противен, а ее я терплю. Я не переношу их обоих.
0: Скажи, пожалуйста, с чего бы это? Еще пару месяцев тому назад ты сам спрашивал, Ионеллы не собираются к нам. Ты играл с ними целыми часами в проферанс, и вдруг они тебя опротивили, разонравились.
1: Да, противили.
0: Почему? Почему?
1: У меня к ним чувство неприязни. Вероятно, когда-нибудь наука объяснит, почему один человек приносит несчастье, а другой ни с того ни с сего становится тебе неприятным.
0: Мне нет никакого дела до твоих ученых рассуждений. Я достаточно хорошо воспитана, чтобы соблюдать правила приличия. Ионеллы наши соседи. Мало ли что может случиться. Мы всегда можем оказать друг другу взаимную услугу.
1: О, вот теперь я понял, почему ты их пригласила.
0: Я встретила сегодня сеньору Ионеллу на дворе. Тут как-то она мне подарила шерстяную жакетку бирюзового цвета. Она считает, что бирюзовый цвет мне к лицу. Мы встретились. Я показала ей кусок мяса, который я купила для завтрашнего рагу.
1: И она сказала тебе, что по части рагу ты непревзойденная мастерица, ты растаяла и пригласила их.
0: Если я и растаяла, то это мое дело. Я сейчас возьму это мясо и вышвырну его на улицу.
1: Стало похоже на коробочку со спиральной пружиной внутри. Достаточно нажать кнопку, как крышка отскакивает.
0: А твоя крышка отскакивает только тогда, когда тебе придет в голову высыпать пару совершенно необязательных комплиментов.
1: Перестань. Тебя не переспоришь. Вирджи. Рокко вернулся?
2: Нет.
1: Который сейчас час?
2: Шестой.
0: У тебя уже, кажется, вошло в привычку уходить из магазина раньше времени.
1: Там остался бухгалтер.
0: Ну, конечно, бухгалтер, это же твое доверенное лицо. То-то он продал свой мотороллер и купил себе машину.
1: А что я могу поделать, если мой сын отказывается мне помогать? Всю жизнь я отдал этому магазину, а теперь вижу, что это никому не нужно. Он приходит и морщится. Мой магазин, видите, для него слишком старомодные клиенты и провинциалы. Посмотрим, что выйдет из его затеи открыть магазин на улице Калабрита.
0: Ты позволяешь хозяйничать в своем магазине бухгалтеру.
1: Не только поэтому.
0: Тогда распродай все, и кончено.
1: Я так и поступлю. Кусок хлеба себе я уже обеспечил.
2: Сеньора, так вы меня отпустите?
0: О, Вирджи, я же сказала, ты нужна. Что я тебе только что сказала? Если ты нанялась, ты должна работать. Когда ты нанималась, о твоем брате не было никакого разговора.
2: Ну, хорошо, хорошо, я приду. Только если у меня все будет валиться из рук, если я что-нибудь разобью, вы не обижайтесь. Я буду думать о нем. Сеньора, а может, вы разрешите привезти его сюда?
0: Ты с ума сошла? Только его здесь не доставала.
2: Да нет, в моем присутствии он ведет себя хорошо. И потом он очень уважает вашу семью.
0: Вирджи, не теряй времени на пустые разговоры. В своем доме я имею право на покой.
2: Но он будет сидеть здесь, на кухне.
0: Хорошо, поговорим завтра.
2: Нет, сеньора, я его приведу.
3: Входи, входи, нечего по подворотню.
4: Только что вошли двое юношей. Один из них Рокко. младший представитель семьи Приора. Это он занят ремонтом подвала на улице Калабритта и надеется открыть в нем модный магазин. Другой юноша – Федерико Саретта. Он ухаживает за сестрой Рока Джульянеллой.
5: Добрый вечер, сеньора Роза.
6: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, мама.
5: Добрый вечер, кавальера.
1: Добрый вечер.
7: Боже, какой аромат. Имею в виду, мама, я пригласил Федри завтра к нам. Но в прошлое воскресенье, когда они меня угощали обедом, там подавали такое рагу.
6: Ну, к сожалению, завтра ему придется довольствоваться моей далеко не первоклассной стряпней.
5: Не говорите так, сеньора, как вы готовите, я знаю. Если я благодарю за приглашение, но отказываюсь, то исключительно потому, что во второй половине дня должен пойти по одному делу.
7: Да ничего подобного. Завтра будешь обедать у нас. Он выдумал какое дело, потому что поссорился с Джульянеллой.
6: Вы умудряетесь ссориться каждую субботу и портите себе каждое воскресенье.
7: Да потому что Джульянелла малохольная. А Федерико прав.
6: А ты не суй свой нос в чужие дела.
7: Я говорю то, что думаю. Я уверяю тебя, будь Джульянелла моей невестой, я бы набил ей морду.
6: Ну, ты создан, чтобы мирить людей.
7: Я за справедливость.
6: Слишком много позволяешь себе.
7: О, возможно. Но Джульянелла слишком много о себе воображает. Она вообразила, что она красавица и тому подобное. Что, я говорю неправду?
6: Замолчи.
7: Да я тебе уверяю, все дело именно в этом. Меня приглашают работать на телевидении.
1: Ты пока что возьми свой ключ и верни мне мой. Что у тебя за манера? Каждый раз я полчаса вожусь с замком.
7: Виноват, я не заметил, что перепутал ключи.
1: Это уже не первый раз. А это опять не мой. Этот ключ мы заказали для Мэмэ, когда она потеряла свой.
7: Ну, значит, твой ключ взяла тетя Мэмэ.
1: Да. Так бывает с ключами, с мылом, со спичками.
7: Надоело.
1: Держи. Когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Я говорю, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Она давно уже ничего не видит. Очки, видите ли, одеть не хочется. Ты что хихикаешь, Вирджиния?
7: Папа! Ты зайдешь ко мне в понедельник?
8: Зачем?
7: Ремонт уже заканчивается. К концу недели я могу повесить объявление об открытии магазина. Хотел посоветоваться.
1: Ты что хихикаешь? Вот теперь он решил советоваться со мной.
7: Вот ты видишь, мать, как он себя держит? Он считает, что я должен сдохнуть в этой допотопной ловчонке на улице Ротифилла. Ну хорошо. Через 5 или 6 месяцев мы увидим, у кого будет лучшая клиентура в Неаполе, а кто из нас прогорит. А то, что он прогорит, я в этом не сомневаюсь ни одной минуты.
6: Говорите о своем отце, иначе я тебе дам такую затрещину.
7: О, ты думаешь, у меня нет рук?
6: Небо дало тебе руки, чтобы ты работал ими, как твой отец. А ты смеешь, вон отсюда.
7: Ну ладно, извини, мамуля, я пошутил.
6: Уходи, или я разобью тарелку о твою пустую голову.
7: Ну хорошо, мамуля, ты напрасно ругаешься. Ей-богу, я пошутил.
5: Сеньора Роза, он ляпнул, не подумав.
6: Будет лучше, если он уйдет.
7: А, я тоже так думаю. Федор, идешь? Или будешь ждать Джульянеллу?
5: Нужно же ей втолковать, что с телевидением чепуха, и потом не...
7: Ясно.
5: Ну, подожди.
7: Нет. Когда Донна Роза Приори готовит воскресный рагу, лучше держаться от кухни подальше. Мамуля, я ухожу. Пока.
6: Что натворила Джульянелла?
5: Она решила пойти работать на телевидении.
6: Ну, конечно. Так я и знала. Это Мэмэ задурила ей голову. Она ее познакомила с каким-то проходимцем на телевидении. У Мэмэ мания всюду совать свой нос. Меня она уговаривает, что я должна лечиться и что она приведет мне врача. Как будто я не знаю, что своей страстью к лечению она уморила собственного мужа.
9: Вирджи! Вирджи, где Вирджиния?
6: Папа, что вы собираетесь делать?
9: Вирджи!
10: Ну я здесь.
9: Подбрось уголь в топку.
6: Папа! Что вы собираетесь делать, папа? Папа, куда вы лезете, папа? Мадонна моя, это же шляпа Пепина.
9: Да, да, да, да, да, да. Он сам просил меня ее проутюжить.
6: Папа.
9: Ты думаешь, мне доставляет эту
6: удовольствие? Папа, я вас умоляю. Это шляпа Пепина, папа.
5: Мое почтение, дон Антонио.
9: Кто это?
5: Это я, Федерико Саретта.
9: Пришел починить водогрей ванной.
6: Папа, что вы раздеваетесь? Это же Федери. Это Федери, друг Рокко, папа.
9: Ну хорошо, я понял, понял. Зачем злиться? Злиться вредно. Когда ты со мной не разговариваешь, вся кричишь, ругаешься.
6: Ну, конечно, я плохая. А то, что вы все делаете по-своему.
9: Ну хорошо, ты права,
6: Вирджи.
9: Ты права.
6: Извините меня, Федери.
5: Что?
6: Вирджи!
5: Да, пожалуйста.
6: Вирджи!
9: Друг Рокко. Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать. Подай мне эту болванку для шляпы.
5: Какую эту?
9: Нет, рядом, с трещиной.
5: Вот эту?
9: Да. Теперь поддуй на угли. Если бы эти шляпные болванки могли говорить, они бы рассказали кое-что о том, как работал в свое время дон Антонио Пископ. О, вы верите? Не было неаполитанца, у которого на голове не красовалась бы соломка Пископ. В 1920 году я выдумал новую моду шляп, шляпы колпаком. Их можно было смять и сунуть в карман. Это был необдуманный шаг с моей стороны. Люди стали задумываться, нужны ли шляпы вообще.
5: И ваши дела пошли вниз.
9: Да, но я не падал духом. Я думал, чем привлечь клиентов, и я бы придумал, поверьте мне. Но у меня в магазине работал служащий. Я не заметил, как он начал ухаживать за моей дочерью. Потом они поженились. Мой зять стал заводить какие-то новшества. Уговорил меня, что шляпа теперь вообще не в моде. И магазин превратился в фирму. Пископы и приоры, мужская одежда и шляпы. Вот все, что осталось, стол и инструмент.
5: Вы их храните как память?
9: Нет, я ими пользуюсь. Я докажу своему зятю, что при умении можно еще торговать шляпами. Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую и веду шляпную лотерею.
5: Что это такое, шляпная лотерея?
9: Это секрет. Это мой новый ход. Вам я могу рассказать. Слушайте. Значит так. Вы покупаете у меня шляпу, я вручаю вам конверт. Нет, минуточку. Конверт вы приносите сами.
5: Ну? Конверт я приношу сам дальше.
9: Подождите, не сбивайте меня, а то я запутаю. Шляпная лотерея – это очень сложное дело. Сейчас. Да, в магазине должен присутствовать нотариус и два свидетеля. Потом, не все шляпы одинакового размера, не так ли? Я сейчас забыл, как все это происходит. Да, нужно сделать умножение. Опять забыл.
5: Я понял.
9: Ну подождите, я ничего еще вам не рассказал. Клиент может выиграть 2 золотых жетона стоимостью 20 тысяч лир.
5: Скажите, пожалуйста.
9: Так, сейчас. Так. Значит, это, ну, конверты должен заклеивать нотариус. Значит так, когда будут скрыты конверты, потом я вам все расскажу, а то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
6: Так, сюда неси мелкие тарелки.
8: Сейчас.
4: Дон Антонио занялся утюжкой шляпы Пепина. И, наконец, в дом вошла та, кого давно поджидает Федери, Джульянелла, девушка лет 20, одетая по возможности модно. Федери двинулся к ней навстречу, но она демонстративно прошла мимо.
8: Добрый вечер, мамуля.
6: Да.
8: Я купила краску для шерсти и истратила все деньги.
4: Теперь в кухне появились новые персонажи. Сестра Пепина Донна Меме и ее сын Атилио. Меме за 60. Держится она надменно, самоуверенно. Ее сыну Атилио хотя около 30, но выглядит он юношей.
10: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
6: Что сказал врач?
10: У него низкое кровяное давление и холецистит.
11: Мне можно есть все, только в горячем виде.
10: Атилио, положи покупки на стол.
11: Хорошо, мамочка.
1: Мама, я прошу не путать свой ключ от входной двери с моим.
10: По-моему, ты ушел раньше меня. Значит, ты взял мой ключ, а не я твой.
1: Здесь припаяна головка. Это уже не первый раз. Ты плохо видишь, потому и путаешь.
10: Я плохо вижу. Дай бог всем иметь такие глаза.
11: Моя мама... штопает мои носки без очков.
10: Атилио, иди в комнату и приготовься. Сейчас я вскипячу воду и сделаю тебе укол.
11: Хорошо, мамочка.
1: Ты его доконаешь.
10: Болтай, болтай, я тебя не слушаю. Атилио, иди.
11: Хорошо. Моя мама...
10: Атилио!
11: Моя...
10: Иди.
11: Хорошо, мамочка.
10: Где шприц?
6: На полке в банке.
10: Джульянелла, ты купила краску?
6: Да, да. Она купила краску, это опять выброшенные на ветер деньги.
8: Почему?
6: Почему? Потому что с красками надо уметь обращаться. Ты умеешь обращаться с краской для шерсти?
8: Что бы я ни сделала, ты всегда недовольна.
12: Мама!
10: Сейчас, Атилио! Девочке захотелось покрасить платье, какое тебе дело?
6: А что ты лезешь в наши дела?
10: Как что я тетя?
6: Тетя, у нее, слава богу, есть еще отец и мать. Ты вбила ей в голову выкрасить платье, ты уговорила ее пойти на телевидение.
10: Да.
6: А ее жених считает, что это глупо.
10: Потому что он болван.
13: Сеньора, я здесь.
10: Вы думаете, я вас не заметила? Ваше присутствие не меняет дела, вы все равно болван.
13: Благодарю.
10: Единственный здравомыслящий человек в этом доме – Джульянелла. Она получила образование, потому что я на этом настояла. Рокко – полуграмотный неуч, как его отец и дед.
1: Я полуграмотный.
10: Разве я могу считать образованным Пепино, когда ты пишешь сердце без буквы «Д»?
1: Я пишу сердце без буквы «Д».
10: Да-да, ты пишешь сердце без буквы «Д». Пару лет назад ты прислал мне письмо в Милан.
12: Мама!
11: Мама, слушайте. Мама, не
10: прекрати.
11: Ну, мама. Совсем.
1: Для того, чтобы торговать бельем и шляпами, большого образования не нужно.
10: Если тебе не нужно образование, слушай тех, кто имеет образование.
1: Ну, конечно, ты же у нас ученая.
10: Во всяком случае, мне не приходится краснеть в обществе. Я знаю, вам не нравится, что я регулярно читаю газеты. В этом доме газеты покупают только на ДЭС и то к концу апреля, чтобы завернуть зимнюю одежду. Джульянелла хочет как-то устроить свою жизнь, и она права. А вы... Вы должны радоваться или жениться на женщине, лишенной способности самостоятельно мыслить. Читайте книгу «Тигровая кошка».
1: Она никому не дает рта раскрыть. Мы полуграмотные, она культурная.
6: Но тигровую кошку тебе не мешало бы приобрести.
8: Я ушла к Мариолине.
6: Да.
13: Джульянелла! Джульянет!
6: Папа! Папа, идите спать. Идите, идите спать, папа. Идите.
13: Мне лучше уйти.
6: Подождите, Федери, послушайте меня. Идите, сядьте. Сядьте, она вернется, и вы помиритесь. Пеппи, скажи ему что-нибудь.
1: А, пожалуйста, не впутывай меня в это дело.
4: А это пришла Донна Элена, жена уже знакомого нам бухгалтера Янелло. Надо думать, что сейчас появится он сам.
14: Добрый вечер, Донна Элена.
4: Так оно и есть. Соседи пришли к соседям.
15: Мое почтение, Дон Пепино, мое почтение.
1: Добрый вечер. Сегодня еще суббота.
15: Остроумно. Ваши высказывания, Дон Пепино, всегда несколько злы, но я ими наслаждаюсь.
1: Я это давно заметил.
15: Давно Роза пригласила нас на воскресные рагу, но мы решили не оставаться в долгу.
12: Угадайте, что здесь?
15: Ты молчи, ты молчи, Элина. Пусть Донна Роза сама догадается.
2: Молчу, молчу.
12: Ну, угадайте.
16: Я не знаю.
15: Ну-ка вспомните, что вам так хотелось попробовать позавчера.
16: Я не помню.
12: Вы еще сказали, Оля уже забыла их вкус.
16: Да ладно, ладно, ну скажи, что ты мучаешь Донну Розу?
15: Сеньор, может быть, вы догадаетесь, сеньор?
1: Оставьте меня в покое.
16: Да это полипы, полипы, которые так обожает Донна Роза.
17: Полипы, Донна Эдна.
15: Мы купили и каперсы, и маслины, и орешки. Донна Роза, дайте мне форту, а то жена меня будет пилить.
17: Да, Луиджи, иначе вас форту. И пусть жена вас не будет.
15: Через 2 минуты все будет готово, и можно будет их поставить варить.
17: Ну-ну, покажите, Дон Луиджи, как вы умеете готовить.
16: Если вы плохо сготовите, Донна Роза даст вам расчеты.
15: А ты молчи, Вирджи. Ты молчи. Вирджи! Вирджи! Вирджи, подай масло, 2 кусочка чеснока и пучок петрушки. Горшочек я принес.
17: Вы горшочек прихватили.
15: А как же, а как же? Это же море, это же запах морских скал. Понюхайте, кавалеры, кавалеры.
1: Да-да-да-да, они свежие.
16: Идем, Луиджи.
15: Донна Роза, вы мастер своего дела и, конечно, знаете, что полипы нужно тушить на маленьком огоньке.
16: Луиджи.
17: Донна Элена, я жду вас завтра к обеду.
15: Не нужно, не нужно об этом напоминать. Мы придем. Кавалеры, кавалеры, я уже 3 дня... живу в ожидании воскресного рагу Донны Розы.
16: Донна Роза, а жакет вы уже надевали?
17: Завтра, завтра.
15: Жакет купил я, знаете, да?
17: Что вы говорите?
16: Да, этот жакет купил он. Вы знаете, когда мне нужно что-нибудь купить, я всегда отправляю его. Потому что у меня не хватает терпения ни выбирать, ни торговаться.
15: Моя жена сказала мне, я хочу подарить что-нибудь Донне Розе. Я вспомнил, что как-то в разговоре Донна Роза сказала, мне кольцо бирюзовый цвет.
1: Хорошо, что Донна Роза сказала только это.
17: Дон Луиджи воспитанный человек. И к друзьям относится внимательнее, чем некоторые.
1: Да-да-да, он очень внимательный.
15: Он далеко не ко всем. Одному человеку завидую. Вам, кавальера. Ты не сердись, Элена, Донна Роза. Удивительная женщина. Удивительная женщина.
1: Родженье, вы хороший и добрый человек, но вы не замечаете, когда собеседник не расположен шутить.
16: Я не понимаю, чем вас обидел Луиджи?
1: Простите, я сегодня встал не с той ноги.
16: Да? Ну ладно, мы уйдем и вернемся завтра. Надеемся, что завтра вы встанете с той ноги.
17: Извините, Донна Элена.
16: Ну, что вы, всякое бывает. Виноват Луиджи, он любит шутить и к месту, и не к месту.
15: Мне очень жаль, кавальеры, что вы не в настроении. Жаль. Сейчас мы идем, Элина.
16: Идем.
15: Донна Роза, так вы не забудете, что огонек должен быть вот такой. До завтра.
18: До завтра.
13: Я не знаю, стоит ли мне ждать Жульены.
6: Поступайте, как хотите.
13: Пойду. Благодарю вас, Донна Роза. Завтра, конечно, я обедать у вас не буду. Хотя маме я сказал, чтобы на меня не готовили, потому что я думал обедать у вас.
6: Ну, если вы такой гордый, можете ходить без обеда.
13: До свидания.
1: Зачем ты обидела мальчика?
6: Скажите, пожалуйста, я обидела мальчика. А то, что ты нахамил Дону Луиджи, Доне Эльне, этого ты не заметил.
1: А с тобой бессмысленно говорить.
6: Конечно, что со мной говорить? Я же дура, я же ничего не понимаю. Все, что я делаю в доме, плохо.
18: Дона Роза, куда ты положишь?
6: Оставь, Вирджи. Всю жизнь я как рабыня обслуживаю семью.
1: А кто тебя заставляет обслуживать семью?
6: Никакой благодарности. Вот, пожалуйста, кто меня заставляет обслуживать семью? Пусть у меня отсохнут руки, если я еще раз выйду на эту кухню.
19: Что случилось?
1: Где моя шляпа? Уеду. Завтра же уеду за город. Хватит с меня.
19: Куда ты?
1: Какое тебе дело? В этом доме со мной никто не хочет считаться.
20: А что случилось с моей шляпой?
1: Ну да, Дон Антонио испортил еще одну мою шляпу. Придется идти без шляпы.
19: Что это за люди? Виржиния! Сними рагу, гаси огонь и можешь идти. Конечно, все зависит от воспитания. Я чувствую, что варить обед завтра придется мне.
21: Сеньора!
19: Да-да, иди, иди.
18: До свидания, сеньора!
19: Что это за люди?
4: Мэмэ гасит в кухне свет и уходит. Тихо возвращается Донна Роза и начинает заниматься своими делами. О том, что она плачет, догадаться нетрудно. Так заканчивается субботний день в доме Приора.